0: sokinligi, tong manzaralariga hamohang ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов.
2: Радио. Радио. Маркес.

0: Yurtimizda soat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: В столице 10 часов. В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: Столица 11 часов.
2: Маркет радиосе.

0: satrda.
1: Qarz olish odati xotiraga salbiy ta'sir ko'rsatadi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень.
2: Markaz radiosi.

0: твои попала сети. А ты такой мужчина с бородой. Мечтаю о дуэте.
1: Прокатись со мной.

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: Столица 13 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Радио Маркер.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркас радиосы.
2: Қадамингізге хасан нот, қадамларыге хасан.

0: Yurtimizda soat 16.
1: It is 4 PM in Tashkent.
0: В столице 16 часов.
2: Радио Маркас.
3: Мадина Бо.

0: Yurtimizda soat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Маркас радиосы.

0: Sen misin?
1: Alo.
2: Маркас Радиосы, да.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
4: Назор, а что зовут? Назо, Юров пироги борамас. Булако, манги ките билет берешьте. Мене, биттас санге, биттас манге.
5: Боре, инде бркема опираги борошум коловды. Узо опира немалигина билмейсану.
4: Немаге билмаскема, биламан. Мене, каре, опира, шунака спектакльки, уны эйштвоткен одам маза кылып ухуляв олады. Мене, масалан, опира, саат 7-де башлансе, маза кылып ухуляп тургенинен кейн кареси, саат индегина 7-де 20 минут откен болады.
5: Опера билан бошимни қотirmagin, ўзи шундоғам юрагим сиқилиб кетибди.
4: Тинчликми, Назо, ўзи нима бўлди?
5: Ану, бриллиант кўзли узугимни ўғрилатиб қўйдим.
4: Назо, у қанақа тавланарди?
5: Қанақа бўларди? Худди бриллиантга ўхшаб.
4: Боре. 2 дуга.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: В столице 18 часов.
2: Радио Маркас.

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: Столица 23 часа.
2: Радио Маркет.

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: Столица час.
2: Радио Маркетс.

0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: Столица 2 часа.
2: Радио Маркетс.

0: Ning inomi yana bir yangi tong muborak. Aziz yurtdoshim.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.